0: у нас техмонтаж.
1: Сейчас на ней ведутся работы по огнезащите и антикоррозийной защите. Силами подрядчика выполняется монтаж кабеленесущих конструкций и монтаж кабельно-проводниковой продукции. Ведутся работы по возведению резервуарного парка, окраске резервуаров и устройству лестничных маршей.
0: Резервуарный парк – 3 емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и 2 по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество у КПГ-1 – полная автономность. Собственной электроэнергией обеспечит и установку, и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансии «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Еще одна новость. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства ОКПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: В мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УКПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Далее подробности. По кропотливости работа сварщика не слишком отличается от искусства ювелира. Только у одного в руках деликатные инструменты и алмазы, а у другого сварочный аппарат и сталь. Шов за швом сварщики собирают конструкции, которым предстоит отправиться глубоко под землю. Гребенки удержат километры кабелей, другие детали станут частью шахтного оборудования. Это лишь малая доля того, чем занимается трест «Алмазтехмонтаж». Для тех, кто каждый день работает с металлом, такая скорость привычна. За этим процессом 11 лет следит Григорий Гронин. Работу сравнивает со сбором конструктора, а плоды собственных трудов иногда узнает на производстве среди десятки похожих. Не металлом едины. В третьей есть собственный бетонный узел. Здесь готовят смеси для строительства. Рецепты разные. Для каждого вида бетона свои пропорции цемента, песка, щебня и других компонентов. Расчеты заранее задают на компьютере. Чтобы испытать бетон на прочность, далеко идти не нужно. Для этого есть своя лаборатория. Здесь отбирают пробы и проверяют, соответствует ли смесь требованиям. Без этого на объект она не попадет. Цех нестандартного оборудования, бетонный узел, лаборатория контроля качества, части большой системы. Сотрудники треста «Алмазтехмонтаж» более 1000 человек работают на объектах «Алроса» в Удачном, Айхале, Накыни и не только. За 30 лет возвели 400 объектов. Сегодня в числе крупных проектов треста – жилые дома для вахтовиков на Накынской площадке, объекты Верхнемунского месторождения, здание межсменного отдыха в Мирном, газовая котельная в Удачном. Говорит Игорь Клименко, заместитель главного инженера.
3: У нас на сегодня такая организация уникальна. Мы осуществляем полный строительный цикл. То есть это начиная от подготовительных работ, земляные работы, работы нулевого цикла, устройства фундаментов и заканчивая отделкой готовых помещений, электромонтажной работы. И уже сдаем заказчику готовый полностью к эксплуатации объект.
2: А в Тасюряхе «Алмазтехмонтаж» строит установку комплексной подготовки газа. Она будет обрабатывать и подавать голубое топливо на Новоленскую ТЭС. Непрерывные работы идут и на рудниках. За каждым объектом свои задачи, но результат один. Готовая инфраструктура, без которой производство не сможет работать. Далее. Мирнинские строители прошли нулевой цикл строительства УКПГ-1 в Тасюряхе. Установка комплексной подготовки газа производительностью 4 миллиона кубометров в год обеспечит топливом Новоленскую ТЭС. Специалисты треста «Алмазтехмонтаж» обустраивают фундаменты, завершают монтаж магистральной эстакады. Говорит Иван Мартынов, заместитель управляющего специализированного треста «Алмазтехмонтаж».
4: Сейчас на ней ведутся работы по огнезащите и антикоррозийной защите. Силами подрядчика выполняется монтаж кабеленесущих конструкций и монтаж кабельно-проводниковой продукции. Ведутся работы по возведению резервуарного парка, окраске резервуаров и устройству лестничных маршей.
2: Резервуарный парк – 3 емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и 2 по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество УКПГ-1 по

полная автономность собственной электроэнергии обеспечит ее установку и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансии «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Еще одна новость. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. «Айхалтрансгаз» обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радио «Алмазный край». Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля «КамАЗ», каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон 8-914-308-76-32.
4: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Алмазный край. Радио.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
5: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого лета. Сегодня в нашем разборе три абсолютно разных фильма, которые не дадут вам заскучать. Если вы соскучились по искренней доброте и уютным историям, отправляемся в самую глубину заснеженного леса. Там, где дружба важнее любых ссор, а приключения ждут за каждым сугробом. В самой глубине далекого заснеженного леса прячется деревушка, в которой живут зверята. Любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эти, застенчивая и скромная малышка Бобренок Лупи и крокодильчик Кронг. Иногда зверята ссорятся, но обычно им очень весело проводить время вместе. А главное, они дорожат своей дружбой и всегда рады помочь друг другу. Это идеальный выбор для семейного просмотра и хорошего настроения. Возрастное ограничение 6+.
6: Защитник океана, капитан Марум здесь. Я положу конец твоим злодеяниям.
7: Друзья, добро пожаловать в городок Охотвиль. Это родина легендарного героя Марака.
8: Ух ты! В один прекрасный день я стану великим героем, как капитан Марак.
9: Пороро должен спасти своих друзей.
10: Ситас обнаружен. Спасите их.
6: Ой. Сделаем все возможное и спасем друзей, Пороро.
8: Мы тоже хотим принять участие в миссии.
6: Полная готовность.
9: Отправимся в путь с Пороро и его друзьями.
8: Спасем своих друзей и защитим океан.
9: Пингвиненок Пороро. Подводные приключения.
5: А теперь встречайте знакомого героя в совершенно новой роли. Русские народные сказки обретают второе дыхание. И на этот раз Колобок совсем не тот, кого мы знали с детства. Последний богатырь Колобок – это новый взгляд на историю персонажа русской народной сказки. По сюжету фильма Колобка создали не дед с бабкой, а злая колдунья, которая планировала использовать его для некой коварной цели, желая изменить судьбу и найти свое место в фольклорном мире. Колобок долго скитается по лесам, а затем становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Вместе персонажам предстоит отправиться в опасное приключение, пройти через множество нелегких испытаний и обрести себя. Дерзко, смешно и с русским колоритом. Для тех, кто любит сказки по-новому. Возрастное ограничение 6+.
11: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: испеки мне, старуха, колобка.
12: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
13: Шлем прилипало.
14: Он прилипнет, если сказать «шлем прилипало».
12: Просто не надо говорить, как его.
13: Шлем прилипал.
5: Ну а для тех, кто любит пощекотать себе нервы, мы припасли кое-что пострашнее. Заброшенные коридоры, мрачные тайны и лабиринт, из которого не каждый выберется живым. Лабиринт чудовищ. В центре истории пожилой актер Люциан, который по воле сына оказывается в доме престарелых, расположенном в сельской глуши. Переезд должен быть временной мерой, всего на несколько месяцев, пока в его доме идет ремонт. Поначалу Люциан настроен скептически, но вскоре проникается симпатией к персоналу и постояльцам. Однако за внешним благополучием лечебницы скрывается нечто зловещее. Вскоре по учреждению прокатывается волна убийств. Мучимый кошмарами, Люциан понимает, что единственный способ разобраться в происходящем – спуститься в расположенный под зданием загадочный лабиринт, где за каждым поворотом его ждут смертельно опасные испытания и чудовища. Настоящий хоррор для любителей мрачных загадок. Только для крепких нервов. Возрастное ограничение 18+.
15: У нас есть одно правило. На ночь нужно пить снотворное, чтобы не снились кошмары. А вы сова или жаворонок?
16: Сова. Я здесь лишь на миг. Каждый здесь лишь на миг.

0: Выпусти меня отсюда. И я исполню твое желание. Спускайся в лабиринт.
1: В лабиринт? Что, если бы я только мог сделать что-то, чтобы все было как прежде?
0: Ты сможешь вывести нас отсюда.
2: Вот такая афиша получилась. Выбирайте, что по душе. Уютная сказка, сказка на новый лад или пугающий триллер. Следите за обновлениями и приятного вам просмотра. С вами была Виктория Малыхина. До новых встреч!

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тунбирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и клиническая бирса, то сумею, что бегать с ним.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край.
1: В Мирном 12 часов.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе.

0: что если до 30 лет ты не успел построить карьеру, значит, ты уже никогда ее не построишь. Прав он или нет, это хороший вопрос, но если вы также ставите перед собой амбициозную цель и собираетесь действовать активно, вам в помощь программа «Потенциал Алроса», программа продвижения молодых специалистов. О том, как именно она работает, как помогает раскрыть потенциал молодых специалистов, тех самых молодых людей, которые строят свою карьеру и помогают и себе, и окружающим. Так вот, об этом мы поговорим с гостями студии, а именно Екатериной Павловой, руководителем направления развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, привет.
1: Добрый день.
0: Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ и куратор одного из направлений программы «Потенциал Алроса». Андрей, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: И наш постоянный гость и ведущая радиошоу «Мир Нау» Наталья Иванова, начальник лаборатории нефтепродуктов Нокинского отделения УМТС. Наталья, привет.
3: Привет, всем привет.
0: Говорим о потенциале и начнем с того, что в июле стартовал набор в девятый поток программы «Потенциал Алроса». Здесь несколько слов о самой программе. Екатерина, если говорить о этой программе «Потенциал Алроса», я ее вспомню, там первые самые потоки, которые были и так далее и тому подобное, и всегда это двигалось по следующему направлению. Набирали молодых специалистов, которые собирались в определенные группы, их курировали те или иные специалисты, я имею в виду руководитель направления, руководитель управлений, акционер компании «Алроса», которые давали там советы, соответственно, кого-то присматривали, кому-то это помогло, опять же таки, быть замеченным и дальше продвинуться по работе, по карьере и так далее. Это самый первый поток. Сейчас набирается уже аж девятый, страшно сказать. Действительно, здесь какие отличия и какой сейчас принцип набора и участия, опять же таки, в той программе? Потому что тогда вообще все, что угодно можно было попросить, опять же, от экологических проектов до чуть ли не культмассовых. Вот культмассовые я, может быть, шучу, но экологические там точно были.
1: Смотрите, сама программа «Потенциал Алроса», она предназначена для обучения и развития молодых специалистов, и туда мы принимаем молодых работников компании, которые проработали в компании не менее одного года. Специалисты проходят обучение, это 5 модулей по разным направлениям. Такие направления, как проектное управление, финансовый менеджмент, оценка управления рисками, теория решения изобретательских задач. Вот. Ну и также есть дополнение модулями, это по основам эффективной коммуникации. Программа, она и сейчас, вот сейчас в таком виде. И, конечно, основная суть программы – это проектная деятельность, то есть у нас… Молодые специалисты в ходе обучения, они работают над проектами компании. Темы этих проектов у нас предоставляются нашим топ-менеджментом, мы у них запрашиваем те интересные проекты, которые в последующем могут быть внедрены в компании, и молодые специалисты как раз предлагают свои решения. Проекты по разным направлениям, это и геологоразведка, это и производственная деятельность, и обогащение, то есть вот такие проекты у нас разрабатывают молодые специалисты.
0: Окей. Напомним еще разочек по поводу процесса обучения. Здесь очень важный момент в плане того, что есть очная история, есть заочная история. Здесь все-таки как это работает в нынешних условиях? Это все онлайн или все-таки можно прийти как-то и научиться тому, как на практике это происходит здесь в компании? Там, я не знаю, в управлении постучаться. Здравствуйте, я к вам. И дальше... Ох ты, полетело все. Мы подрежем этот моментик, пока у меня тут все летает. Я говорю, все приходится сейчас работать больше с бумагой. Из-за того, что... сеть подводит. Ничего страшного, отличное умение получается. Заодно и ловкость рук тренирую. Как сейчас организован процесс обучения? Это онлайн или офлайн прежде всего?
1: Процесс обучения у нас сейчас организован так, что есть вот определенные модули, которые по графику у нас стоят, и обучение происходит пятницу, субботу, воскресенье у молодых специалистов. Они обучаются дистанционно, с ними работают преподаватели. И вот также есть межмодульная работа, и закрепляются за проектными командами кураторы от компании, которые сопровождают молодых специалистов на протяжении всей программы обучения, всего периода обучения, которые курируют, как раз помогают советами, помогают молодым специалистам разрабатывать вот эти проекты, которые они потом впоследствии защищают.
0: Хорошо, на практике вот здесь вопрос. Наталья, тебе как участнику

0: проекта «Потенциал Анвароса». Мы сейчас пытались вспомнить, в каком году это было.
1: Да.
0: Да. Но по сути, вот твоя практика, твой опыт, что тебе дало участие в этой программе как раз, и если говорить о тех программах обучения, ведь ТРИС, то есть теория как раз решения инженерных задач, она и тогда преподавалась. Что из этого больше всего тебе пригодилось? Если пригодилось, конечно.
1: Для начала хотелось бы отметить то, что программа дала мне, в принципе, новые знания, что до обучения в потенциале я вообще не знала про ТРИС, про существование какой-то теории изобретательских задач. Раскрыла больше кругозор в знании каких-то финансовых моментах компании. Я стала больше разбираться, да, почему там бухгалтера какие-то моменты от меня требуют, как от руководителя, почему на это акцентируют, да, свое внимание. Я стала понимать, почему происходит именно так. Если взять то, что я по опыту с обучения взяла себе в работу, конечно же, в первую очередь, да, это понимание больше, лучшее понимание процессов, которые происходят у нас в компании. Именно с точки зрения экономической, с точки зрения проектирования, кто как курирует различные проекты, кто за что отвечает, и, собственно, как вообще, в принципе, строятся проектные работы. И, конечно же, я не скажу, да, что ТРИЗом я пользуюсь именно на работе, потому что у меня скорее работа текущая.
0: Ничего изобретать не приходится.
1: Да, изобретать, к сожалению, ничего не приходится. В моей работе нефтепродукты пришли, мы их исследовали и выдали результат. Но, тем не менее, само понимание и использование данной методики где-то в каких-то таких бытовых моментах, это все равно интересно, когда ты начинаешь именно вспоминать прошедшее обучение и как какие-то сложные, на твой взгляд, тогда нерешающиеся проблемы можно решить с помощью различных методик, которые нам рассказывали на ТРИС.
0: Андрей, могу ошибиться, но вы ввели 8-й поток, если я не ошибаюсь, потенциала в том числе. И здесь возникает вопрос, когда вы работали с группой молодых специалистов, которые к вам приходили, что вы старались им, прежде всего, дать, объяснить, донести до них именно как, возможно, будущих руководителей, будущих инженеров?
2: Смотрите, вот все-таки потенциал Алроса, да, если посмотрим, он направлен на решение двух поставленных задач. Начнем изначально. Это первое. Это руководство, топ-менеджеры компании дают для рассмотрения глобальные задачи, в которые можно рассмотреть и проанализировать, и найти нестандартные решения, чтобы минимизировать затраты и выдать оптимальные решения. Это первое. И второе – подготовка специалистов как руководителей компании. Вот. И смотрите, так как я сказал, глобальные проблемы, вот, допустим, сразу на примерах, приведу пример. Я был куратором темы «Карьерный водоотлив. Опережающее водопонижение затопленных карьеров». Получается, цель какова? Когда карьер затоплен, мы понимаем, что борта обрушились у карьера, и нужно, чтобы перед началом ведения горных работ каким-то образом осушить. И моя задача состояла в чем? Чтобы в первую очередь объяснить специалистам, как мы подходим к решению этого вопроса в компании, в тех или иных месторождениях, карьерах. Вот. Направить им, выработать стратегию для решения этого вопроса и отработать с ними детально все моменты, чтобы решение мы смогли внедрить в жизнь в нашей компании. Подходы были таковы.
0: Удалось.
2: А удалось еще, знаете почему? Все-таки очень большой плюс у молодых специалистов, что они активны и модераторы идей. И мы все прекрасно понимаем, что молодые специалисты, они не работали ранее на решение таких глобальных вопросов, задач, а нестандартное мышление присутствует. И даже когда они проводят анализ, что существует у нас в России за рубежом, они выдают такие нестандартные идеи, что приходится самому посидеть и задуматься. можно ли это применить и как? И начинаешь сам детально с ними вместе прорабатывать все вот эти нюансы. И потом смотришь, вроде, когда мы на какие-то вещи не обращали внимания, они имеют место жить.
0: Окей, ну, здорово. Вот так вот получается, это польза для компании. Теперь давайте еще раз подчеркнем пользу для самих молодых сотрудников.
2: Для самих молодых сотрудников. Убиваем сразу двух зайцев.
0: Здесь после потенциала, вот кто-то из ребят, с которыми вы работали, дальше, может быть, получил какие-то предложения, или, ну, как в итоге продвинулась его история, скажем так, с практической точки зрения?
2: Ну, вот смотрите, когда вот, ну, проработали, мы вот это вот водопонижение, да, проработали, было подано ряд нестандартных идей, которые ранее не использовались в компании, да. Например, ранее у нас никогда не использовалось для спуска в карьер применение вертолетов. Для спуска в карьер, я имею в виду материалов и оборудования.
0: А.
2: Вот, ребята проработали это с авиапредприятием, что есть такая возможность, и чтобы не обустраивать какие-то приспособления для спуска, потому что когда борта у нас обрушились уже, вот, это по новой надо проходить съезды, или устраивать какие-то рельсы для спуска оборудования в карьер, да, то проработали, что есть такая возможность, что спускать вертолетом, что минимизирует затраты, мобильность и имеет место жить. К примеру, так.
0: Отлично. Что ж, Екатерина, тогда все-таки вопрос в таком случае тебе. Вот если говорить о дальнейшем, вот, потому что ребят поработали, подумали, но не просто же так они там собрались для того, чтобы погрузиться в эту тему. Должен быть дальнейший какой-то выход, опять же. Может быть, есть какая-то статистика, которой ты готова поделиться, или, ну, твое мнение, вот ребят, которые поучаствовали в этой программе уже по факту, как часто они продвигаются, может быть, переходят в другие подразделения, которые им больше нравятся. Ведь бывает же такое, то, что человек работает в одном подразделении, а тут понимает то, что ему ближе другое направление, и там он раскроется.
3: Да, и я хотела бы такие цифры из статистики, они прям проверенные, точные. А у нас сейчас уже, еще немного вернусь к самому проекту, вот когда проработали ребята проект с куратором, у нас дальше есть такая защита проектов. То есть ребят защищают проекты перед комиссией. Комиссия у нас состоит из топ-менеджмента компании. Это главный инженер, это руководители разных направлений в компании. И представляют свои решения. И здесь у нас есть три как бы момента. Там проект принят, проект отправлен на доработку, ну, либо проект не принят. Вот. И очень активное обсуждение всегда комиссии. То есть,
0: да,
3: прям у нас руководители спорят, задают дополнительные вопросы, потом они это обсуждают, да, и там либо чаще всего это либо проект принят, либо там требуются какие-то небольшие доработки. Вот. И вот уже сейчас у нас есть 30 принятых проектов, и 10 из них уже реализованы в компании. По поводу второго вопроса о том, получают ли ребят назначения, да, тоже есть статистика. У нас сейчас уже 147% тех, которые принимали участие в программе «Потенциал», у них есть продвижение по карьерной лестнице.
0: Окей. Хорошо. Теперь по поводу девятого потока. Вот с практической точки зрения. Восьмой завершился. Как говорится, да здравствует девятый поток «Потенциал». Его будем раскрывать. Набор идет. Соответственно, мы здесь сказали, то, что одно из требований, как минимум, что не менее года должен проработать сотрудник здесь в компании «Алрос». То есть даже если молодой специалист, ну вот недавно приехал с опытом работы, там, мало ли, где-то в нефтянке или еще где-то, все равно год, будьте добры, отработай. Какие еще требования существуют и какой конкурс? То есть сколько там мест?
3: Да, это еще одно из требований – это высшее образование, ну и возраст до 35 лет. И любой молодой специалист, подходящий вот под эти три критерия, он может подать заявку и поучаствовать в отборе на участие в этой программе. Ну, далее уже молодые специалисты проходят оценку своих компетенций. Здесь такой оценка по трем направлениям. Это работа с числовыми данными, это работа с текстовыми данными и на логику и абстрактное мышление. Здесь в системе они проходят тестирование, система там определяет процент прохождения. Очень интересная сама по себе система. Вот. И еще один момент. У нас ребята записывают видео-эссе Ну, то есть они здесь как такое самопредставление себя, они рассказывают о себе, о своем опыте, о своих достижениях, которые тоже потом влияют на отбор, на то, чтобы их включили в эту программу.
0: Вау, ну такая хорошая история вполне себе. Есть ли где-то какой-нибудь, может быть, гайд, подсказка, как это все проходить, как это все заполнять? Или, может быть, с кем проконсультироваться? Там, мало ли, видимо, текущий вопрос так или иначе возникает. Здесь даже в прямом эфире Мирна у нас тут признался один из ведущих, что ему прямо страшно было заполнять эту заявку, увидев требования.
3: Ну, заявка сама по себе, я бы не сказала, что она прям страшная. Вот. Попробовать себя, если есть такое желание, то, конечно, всегда стоит. А это как и интересный опыт для себя самого, попробовать себя в чем-то другом, да. И если ты настроен на то, что ты хочешь развиваться, ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, конечно, здесь стоит пойти и попробовать. Вот, бояться здесь совершенно не нужно. А у нас есть от корпоративного университета закрепленный куратор, во всех рассылках. В ссылках есть ее данные, то есть можно, если какие-то вопросы возникают дополнительные, можно непосредственно к ней обращаться.
0: Наталья, помнишь свой опыт? Тебе что было сложнее всего в этой заявке заполнять?
1: Заполнять я не вспомню сейчас, потому что это был 22-й год. Это 4 года назад, я сейчас посчитала, это был юбилейный 5-й поток. Единственное, что я бы, может быть, посоветовала ребятам, которые, видя, что им предстоит пройти какое-то тестирование, можно найти подобные тестирования в интернете и немножко потренироваться. Когда ты будешь уже понимать именно суть и формат этого тестирования, само тестирование будет уже проходить легче. Потому что, сразу говорю, списать не получится.
0: Ну, давайте тогда подведем итог, еще раз итоги, которые я лично для себя подвел. А вы со мной согласитесь или поспорьте? То, что сама программа «Потенциал Анлуроса», она дает, во-первых, обучение, то есть какие-то новые навыки, соответственно, она дает возможность познакомиться. Знакомство. И здесь речь идет и с руководством как раз компании, и с другими ребятами, которые тоже придерживаются, может быть, общих взглядов или какой-то другой экспертизы, но вот могут поделиться своей экспертизой, а ты можешь с ними поделиться этой экспертизой и так далее, и тому подобное. Ну и это хороший, может быть, такой буст. Давайте я использую это слово, буст для карьеры как раз. Может быть, кто-то и успеет до 30 стать успешным и как раз начальником, руководителем или инженером воплотить свою мечту в жизнь. Здесь есть что-то добавить? Согласны со мной? Может, я еще забыл?
2: Можно я?
0: Да-да-да, конечно.
2: Я вот здесь хочу добавить, и пользуясь случаем, я хочу обратиться к молодым специалистам. Не стесняйтесь, не бойтесь, как бы оно ни было, не объясняйте себе, что у вас очень высокая загруженность. Если вы будете участвовать в потенциале Алроса, да, вы вот контакт с руководством компании, он дает многого раз. Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, и вы сможете не просто выполнять текучку какую-то, которую мы постоянно делаем, и вы делаете, и мы текучку ведем, да, а вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании. Также правильно оформлять презентации и наносить те или иные краски, чтобы ваша презентация смотрелась, чтобы она была донесена до топ-менеджеров, руководителей. Это очень богатейший опыт. И я считаю, раз такая есть возможность, все бросайте и вступайте в потенциал Алроса.
0: Отлично, отлично. Я даже не знаю, что добавить к этим словам. Здесь остается только еще разочек напомнить завершение нашей беседы. Для наших слушателей, молодых специалистов Алроса, вот, которые подходят под эти критерии, они работают в Алроса один год минимум, у них есть высшее образование, они хотят себя раскрыть, посмотреть на ту самую реальную жизнь, научиться этому всему, и все, о чем я сказал выше, и так далее, и тому подобное. На какой сайт заходить, на какую страничку, куда отправлять письмо о том, что я хочу, я хочу вступить в программу «Потенциал».
3: Да, у нас мы запускали рассылки. Рассылки есть в ВКонтакте, есть они в корпоративной почте, есть они в группах WhatsApp. Там указаны все, ну, то есть все, что нужно сделать, полностью там расписано. Да. У нас есть куратор программы Зайцева Екатерина. Тоже можно обращаться на ее электронную почту, можно обращаться в Иви. Она подскажет, расскажет, объяснит, как поможет, на все вопросы сможет ответить. Поэтому, молодые специалисты, пожалуйста, принимайте участие, проходите регистрацию, заявляйтесь. Мы ждем вас в новом потоке.
0: Окей. Наталья, есть что добавить? Стоит участвовать?
1: Конечно, стоит. Первое, да, почему стоит участвовать, это общение. Всегда, когда вы подниметесь по карьерной лестнице, вам важно знать, кому обратиться в дальнейшем, да и, в принципе, со всеми дружить. А все тестирования, которые необходимо пройти, да, здесь надо просто иметь понимание, что я хочу, мотивацию. И второе, немножко подготовиться, и все в ваших руках.
0: Что ж, дамы и господа, действительно, все в ваших руках. Напомню то, что мы говорили о 9-м потоке программы «Потенциал роста», программа, которая призвана помочь росту карьер молодых специалистов. И об этой теме мы сегодня говорили с Екатериной Павловой, руководителем направления развития персонала корпоративного университета «Алроса», Андреем Двадненко, экспертом отдела открытых работ акционерной компании «Алроса», и Натальей Ивановой, начальником лаборатории нефтепродуктов Нагинского отделения УМТС. Еще раз большое спасибо за эту беседу. Я желаю вам удачи и удачи будущим участникам потенциала «Алроса».
3: Спасибо вам.
2: Спасибо.
4: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 Тасюряхи. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск». Я тебя

0: В мирном 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Мирнинские строители прошли нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. Установка комплексной подготовки газа производительностью 4 миллиона кубометров в год обеспечит топливом Новоленскую ТЭС. Специалисты Треста «Алмазтехмонтаж» обустраивают фундаменты, завершают монтаж магистральной эстакады. Резервуарный парк, три емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и две по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество УК ПГ-1 – полная автономность. Собственная электроэнергия обеспечит и установку, и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансия «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Далее. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. Еще одна новость. Линчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до праздника, говорит Екатерина Романова, тренер Комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
3: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 линчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения – от выступления на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное. Проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, нож на урок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: 30 примерно, и быть не просто отцом, а быть примером.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Мирнинские строители прошли нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. Установка комплексной подготовки газа производительностью 4 миллиона кубометров в год обеспечит топливом Новоленскую ТЭС. Специалисты Треста «Алмазтехмонтаж» обустраивают фундаменты, завершают монтаж магистральной эстакады. Резервуарный парк, три емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и две по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество УК ПГ-1 – полная автономность. Собственная электроэнергия обеспечит и установку, и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансия «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Далее. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. Еще одна новость. Линчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до праздника. Говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
3: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений. Дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 линчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступления на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю «Включи радио «Алмазный край» и вуаля!» Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого лета. Сегодня в нашем разборе три абсолютно разных фильма, которые не дадут вам заскучать. Если вы соскучились по искренней доброте и уютным историям, отправляемся в самую глубину заснеженного леса. Там, где дружба важнее любых ссор, а приключения ждут за каждым сугробом. В самой глубине далекого заснеженного леса прячется деревушка, в которой живут зверята. Любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эти, застенчивая и скромная малышка бобренок Лупи и крокодильчик Кронг. Иногда зверята ссорятся, но обычно им очень весело проводить время вместе. А главное, они дорожат своей дружбой и всегда рады помочь друг другу. Это идеальный выбор для семейного просмотра и хорошего настроения. Возрастное ограничение 6+.
3: Защитник океана, капитан Марок здесь. Я положу конец твоим злодеянием.
4: Друзья, добро пожаловать в городок Охотвиль. Это родина легендарного героя Марока.
5: Ух ты! В один прекрасный день я стану великим героем, как капитан Марок.
6: Пороро должен спасти своих друзей.
7: Ситас обнаружен. Спасите их.
3: Ой. Сделаем все возможное и спасем друзей, Пороро.
5: Мы тоже хотим принять участие в миссии.
3: Полная готовность.
6: Отправимся в путь с Пороро и его друзьями. Пингвиненок Пороро. Подводные приключения.
2: А теперь встречайте знакомого героя в совершенно новой роли. Русские народные сказки обретают второе дыхание. И на этот раз Колобок совсем не тот, кого мы знали с детства. Последний богатырь Колобок – это новый взгляд на историю персонажа русской народной сказки. По сюжету фильма Колобка создали не дед с бабкой, а злая колдунья, которая планировала использовать его для некой коварной цели, желая изменить судьбу и найти свое место в фольклорном мире. Колобок долго скитается по лесам, а затем становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Вместе персонажам предстоит отправиться в опасное приключение, пройти через множество нелегких испытаний и обрести себя. Дерзко, смешно и с русским колоритом. Для тех, кто любит сказки по-новому. Возрастное ограничение 6+.
8: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: испеки мне, старуха, колобка.
9: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было.
10: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
9: Еще звери не в том порядке. Да и не звери они были.
11: Шлем прилипало.
12: Он прилипнет, если сказать «шлем прилипало».
9: Просто не надо говорить, как его.
11: Шлем прилипал.
2: Ну а для тех, кто любит пощекотать себе нервы, мы припасли кое-что пострашнее. Заброшенные коридоры, мрачные тайны и лабиринт, из которого не каждый выберется живым. Лабиринт чудовищ. В центре история пожилой актер Люциан, который по воле сына оказывается в доме престарелых, расположенном в сельской глуши. Переезд должен быть временной мерой, всего на несколько месяцев, пока в его доме идет ремонт. Поначалу Люциан настроен скептически, но вскоре проникается симпатией к персоналу и постояльцам. Однако за внешним благополучием лечебницы скрывается нечто зловещее. Вскоре по учреждению прокатывается волна убийств. Мучимый кошмарами, Люциан понимает, что единственный способ разобраться в происходящем – спуститься в расположенный под зданием загадочный лабиринт, где за каждым поворотом его ждут смертельно опасные испытания и чудовища. Настоящий хоррор для любителей мрачных загадок. Только для крепких нервов. Возрастное ограничение 18+.
13: У нас есть одно правило. На ночь нужно пить снотворное, чтобы не снились кошмары. А вы сова или жаворонок?
14: Сова. Я здесь лишь на миг.
15: Каждый здесь лишь на миг.
16: Выпусти меня отсюда. Я исполню твое желание. Спускайся в лабиринт.
14: В лабиринт? Что, если бы я только мог сделать что-то, чтобы все было как прежде?
16: сможешь вывести нас отсюда.
2: Вот такая афиша получилась. Выбирайте, что по душе. Уютная сказка, сказка на новый лад или пугающий триллер. Следите за обновлениями и приятного вам просмотра. С вами была Виктория Малыхина. До новых встреч.
17: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хорошее настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бедствие.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
1: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать, а наклоны на вторую и отжимания третья.
1: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай, на бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате «Некст» выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
1: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Разбуди меня тихим шепотом. Просыпаться с тобой так нравится. Закружили роман, а что потом?

Давай напишем в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по радио та песня, что про нас.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: В Мирном 18 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать. А наклоны на вторую и отжимания третья.
2: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай. На бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате микст выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Год Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий в студии. Герой фильма «Тик-так-бум» – 29-летний композитор в кризисе. Через пару недель ему исполняется 30 лет, а он так и не построил успешную карьеру, не стал знаменитым. Персонаж Эндрю Гарфилда убежден, что если до 30 лет ты не успел построить карьеру, значит, ты уже никогда ее не построишь. Прав он или нет – это хороший вопрос, но если вы также ставите перед собой амбициозную цель и собираетесь действовать активно, вам в помощь программа «Потенциал Алрос» – программа продвижения молодых специалистов. О том, как именно она работает, как помогает раскрыть потенциал молодых специалистов, тех самых молодых людей, которые строят свою карьеру и помогают и себе, и окружающим. Так вот, об этом мы поговорим с гостями студии, а именно Екатериной Павловой, руководителем направления развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, привет.
10: Добрый день.
9: Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ и куратор одного из направлений программы «Потенциал Рос». Андрей, здравствуйте. Добрый день.
11: Здравствуйте, добрый день.
9: И наша постоянная гостья и ведущая радиошоу «Мирнау» Наталья Иванова, начальник лаборатории нефтепродуктов Нагинского отделения УМТС. Наталья, привет.
12: Привет, всем привет.
9: Говорим о потенциале и начнем с того, что в июле стартовал набор в девятый поток программы «Потенциал Роса». Здесь несколько слов о самой программе. Екатерина, если говорить о этой программе «Потенциал Роса», я ее вспомню, там первые самые потоки, которые были и так далее и тому подобное, и всегда это двигалось по следующему направлению. Набирали молодых специалистов, которые собирались в определенные группы, их курировали те или иные специалисты, я имею в виду руководитель направления, руководитель управлений, акционеры компании «Алроса», которые давали там советы, соответственно, кого-то присматривали, кому-то это помогло, опять же таки, быть замеченным и дальше продвинуться по работе, по карьере и так далее. Это самый первый поток. Сейчас набирается уже аж девятый, страшно сказать. Действительно, здесь какие отличия и какой сейчас принцип набора и участия, опять же таки, в той программе? Потому что тогда вообще все, что угодно можно было попросить, опять же, от экологических проектов до чуть ли не культмассовых. Вот культмассовые я, может быть, шучу, но экологические там точно были.
10: Смотрите, сама программа «Потенциал Алроса», она предназначена для обучения и развития молодых специалистов, и туда мы принимаем молодых работников компании, которые проработали в компании не менее одного года. Специалисты проходят обучение, это 5 модулей по разным направлениям. Такие направления, как проектное управление, финансовый менеджмент, оценка управления рисками, теория решения изобретательских задач. Вот. Ну и также есть дополнение модулями, это по основам эффективной коммуникации. Программа, она и сейчас, сейчас в таком виде. И, конечно, основная суть программы – это проектная деятельность. То есть у нас молодые специалисты в ходе обучения, они работают над проектами компании. Темы этих проектов у нас предоставляются нашим топ-менеджментам, мы у них запрашиваем те интересные проекты, которые в последующем могут быть внедрены в компании, и молодые специалисты как раз предлагают свои решения. Проекты по разным направлениям, это и геологоразведка, это и производственная деятельность, и обогащение, то есть вот такие проекты у нас разрабатывают молодые специалисты.
9: Окей. Напомним еще разочек по поводу процесса обучения. Здесь очень важный момент в плане того, что есть очная история, есть заочная история. Здесь все-таки как это работает в нынешних условиях? Это все онлайн или все-таки можно прийти как-то и научиться тому, как на практике это происходит здесь в компании? Там, я не знаю, в управлении постучаться. Здравствуйте, я к вам. И дальше... Ох ты, полетело все. Подрежу на этот моментик, пока у меня тут все летает. Я говорю, все приходится сейчас работать больше с бумагой из-за того, что сеть подводит. Ничего страшного, отличное умение получается. Заодно и ловкость рук тренирую. Как сейчас организован процесс обучения? Это онлайн или офлайн прежде всего?
10: Процесс обучения у нас сейчас организован так, что есть вот определенные модули, которые по графику у нас стоят, и обучение происходит пятницу, субботу, воскресенье у молодых специалистов. Они обучаются дистанционно, с ними работают преподаватели, и вот

0: Если пригодилось, конечно.
1: Ну, для начала хотелось бы отметить то, что программа дала мне, в принципе, новые знания, что до обучения в потенциале я вообще не знала про ТРИЗ, про существование какой-то теории изобретательских задач. Раскрыла больше кругозор в знании каких-то финансовых моментах компании. Я стала больше разбираться, да, почему там бухгалтера какие-то моменты от меня требуют, как от руководителя, почему на это акцентируют, да, свое внимание. Я стала понимать, почему происходит именно так. Если взять то, что я по опыту с обучения взяла себе в работу, конечно же, в первую очередь, да, это понимание, большее, лучшее понимание процессов, которые происходят у нас в компании. Именно с точки зрения экономической, с точки зрения проектирования, кто как курирует различные проекты, кто за что отвечает и, собственно, как вообще, в принципе, строятся проектные работы. И, конечно же, ну, я не скажу, да, что ТРИЗом я пользуюсь именно на работе, потому что у меня скорее работа текущая.
0: Ничего изобретать не приходится.
1: Да, изобретать, к сожалению, ничего не приходится. В моей работе нефтепродукты пришли, мы их исследовали и выдали результат. Но, тем не менее, само понимание и использование данной методики где-то в каких-то таких бытовых моментах, это все равно интересно, когда ты начинаешь именно вспоминать прошедшее обучение и как какие-то сложные, на твой взгляд, тогда нерешающиеся проблемы можно решить с помощью различных методик, которые нам рассказывали на ТРИЗ.
0: Андрей, могу ошибиться, но вы ввели в восьмой поток, если я не ошибаюсь, потенциала в том числе. И здесь возникает вопрос, когда вы работали с группой молодых специалистов, которые к вам приходили, что вы старались им, ну, прежде всего, дать, объяснить, донести до них именно как, возможно, будущих руководителей, будущих инженеров?
2: Ну вот смотрите, вот все-таки потенциал Алроса, да, если посмотрим, он направлен на решение двух поставленных задач. Начнем изначально. Это первое. Это руководство, топ-менеджеры компании дают для рассмотрения глобальные задачи, в которые можно рассмотреть и проанализировать, и найти нестандартные решения, чтобы минимизировать затраты и выдать оптимальные решение. Это первое. И второе – подготовка специалистов как руководителей компании. Вот. И смотрите, так как я сказал, глобальные проблемы, вот, допустим, сразу на примерах, приведу пример. Я был куратором темы «Карьерный водоотлив. Опережающее водопонижение затопленных карьеров». Получается, цель какова? Когда карьер затоплен, мы понимаем, что борта обрушились у карьера, и нужно, чтобы перед началом ведения горных работ каким-то образом осушить. И моя задача состояла в чем? Чтобы в первую очередь объяснить специалистам, как мы подходим к решению этого вопроса в компании, в тех или иных месторождениях, карьерах. Вот. Направить им, выработать стратегию для решения этого вопроса и отработать с ними детально все моменты, чтобы решение мы смогли внедрить в жизнь в нашей компании. Подходы были таковы.
0: Удалось.
2: А удалось еще знаете почему? Все-таки очень большой плюс у молодых специалистов, что они активны и модераторы идей. И мы все прекрасно понимаем, что молодые специалисты, они не работали ранее на решение таких глобальных вопросов, задач, а нестандартное мышление присутствует. И даже когда они проводят анализ, что существует у нас в России за рубежом, они выдают такие нестандартные идеи, что приходится самому посидеть и задуматься. Можно ли это применить и как? И начинаешь сам детально с ними вместе прорабатывать все вот эти нюансы. И потом смотришь, вроде когда мы на какие-то вещи не обращали внимания, они имеют место жить.
0: Окей, ну, здорово. Вот так вот получается, это польза для компании. Теперь давайте еще раз подчеркнем, да, пользу для самих молодых сотрудников.
2: Самих молодых сотрудников.

0: убиваем сразу двух зайцев.
1: Здесь после потенциала, вот кто-то из ребят, с которыми вы работали, дальше, может, получил какие-то предложения или, ну, как в итоге продвинулась его история, скажем так, с практической точки зрения?
0: Ну, вот смотрите, когда вот, ну, проработали мы вот это вот водопонижение, да, проработали, было подано ряд нестандартных идей, которые ранее не использовались в компании, да. Например, ранее у нас никогда не использовалось для спуска в карьер применение вертолетов. Для спуска в карьер, я имею в виду материалов и оборудование.
1: А.
0: Вот, ребята проработали это с авиапредприятием, что есть такая возможность, и чтобы не обустраивать какие-то приспособления для спуска, потому что когда борта у нас обрушились уже, вот, это по новой надо проходить съезды, или устраивать какие-то рельсы для спуска оборудования в карьер, да, то проработали, что есть такая возможность, что спускать вертолетом, что минимизирует затраты, мобильность и имеет место жить. К примеру, так.
1: Отлично. Что ж, Екатерина, тогда все-таки вопрос в таком случае тебе. Вот если говорить о дальнейшем, вот, потому что ребят поработали, подумали, но не просто же так они там собрались для того, чтобы погрузиться в эту тему. Должен быть дальнейший какой-то выход, опять же. Может быть, есть какая-то статистика, которой ты готова поделиться, или, ну, твое мнение, вот ребят, которые поучаствовали в этой программе уже по факту, как часто они продвигаются, может быть, переходят в другие подразделения, которые им больше нравятся. Ведь бывает же такое, то, что человек работает в одном подразделении, а тут понимает то, что ему ближе другое направление, и там он раскроется.
2: Да, и я хотела бы такие цифры из статистики, они прям проверенные, точные. А у нас сейчас уже, еще немного вернусь к самому проекту, вот когда проработали ребята проект с куратором, у нас дальше есть такая защита проектов. То есть ребят защищают проекты перед комиссией. Комиссия у нас состоит из топ-менеджмента компании. Это главный инженер, это руководители разных направлений в компании. И представляют свои решения. И здесь у нас есть три как бы, момента. Там проект принят, проект отправлен на доработку, ну, либо проект не принят. Вот. И очень активное обсуждение всегда комиссии. То есть,
1: да,
2: прям у нас руководители спорят, задают дополнительные вопросы, потом они это обсуждают, да, и там либо чаще всего это либо проект принят, либо там требуются какие-то небольшие доработки. Вот. И вот уже сейчас у нас есть 30 принятых проектов, и 10 из них уже реализованы в компании. По поводу второго вопроса о том, получают ли ребят назначения, да, тоже есть статистика. У нас сейчас уже 147% тех, которые принимали участие в программе «Потенциал», у них есть продвижение по карьерной лестнице.
1: Окей. Хорошо. Теперь по поводу 9-го потока, вот с практической точки зрения. 8-й завершился, как говорится, да здравствует 9-й поток «Потенциала», его будем раскрывать. Набор идет, соответственно, мы здесь сказали, то, что одно из требований, как минимум, что не менее года должен проработать сотрудник здесь в компании «Алрос», то есть даже если молодой специалист, ну вот недавно приехал с опытом работы, там, мало ли, где-то в нефтянке или еще где-то, все равно год будьте добры отработай. Какие еще требования существуют и какой конкурс, то есть сколько там мест?
2: Да, это еще одно из требований – это высшее образование, ну и возраст до 35 лет. И любой молодой специалист, подходящий вот под эти три критерия, он может подать заявку и поучаствовать в отборе на участие в этой программе. Ну, далее уже молодые специалисты проходят оценку своих компетенций. Здесь такой оценка по трем направлениях. Это работа с числовыми данными, это работа с текстовыми данными и на логику и абстрактное мышление. Здесь в системе они проходят тестирование, система там определяет процент прохождения. Очень интересная сама по себе система. Вот. И еще один момент. У нас ребята записывают видео-эссе. Ну, то есть они здесь как такое самопредставление себя. Они рассказывают о себе, о своем опыте, о своих достижениях, которое тоже потом влияет на отбор, на то, чтобы их включили в эту программу.
1: Вау, ну такая хорошая история вполне себе. Есть ли где-то какой-нибудь, может быть, гайд, подсказка, как это все проходить, как это все заполнять? Или, может быть, с кем проконсультироваться? Там, мало ли, видимо, текущий вопрос так или иначе возникает. Здесь даже в прямом эфире Мирна у нас тут признался один из ведущих, что ему прямо страшно было заполнять эту заявку, увидев требования.
2: Ну, заявка сама по себе... Я бы не сказала, что она прям страшная. Вот. Попробовать себя, если есть такое желание, то, конечно, всегда стоит. А это как и интересный опыт для себя самого, попробовать себя в чем-то другом. Да? И если ты настроен на то, что ты хочешь развиваться, ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, конечно, здесь стоит пойти и попробовать. Вот, бояться здесь совершенно не нужно. А у нас есть от корпоративного университета закрепленный куратор, во всех рассылках есть ее данные, то есть можно, если какие-то вопросы возникают дополнительные, можно непосредственно к ней обращаться.
1: Наталья, помнишь свой опыт? Тебе что было сложнее всего в этой заявке заполнять?
3: Заполнять я не вспомню сейчас, потому что это был 22-й год. Это 4 года назад, я сейчас посчитала, это был юбилейный 5-й поток. Единственное, что я бы, может быть, посоветовала ребятам, которые, видя, что им предстоит пройти какое-то тестирование, можно найти подобные тестирования в интернете и немножко потренироваться. Когда ты будешь уже понимать именно суть и формат этого тестирования, само тестирование будет уже проходить легче. Потому что, сразу говорю, списать не получится.
1: Ну, давайте тогда подведем итоги, еще раз итоги, которые я лично для себя подвел, а вы со мной согласитесь или поспорьте, то, что сама программа «Потенциал Алроса», она дает, во-первых, обучение, то есть какие-то новые навыки, соответственно, она дает возможность познакомиться. Знакомство. И здесь речь идет и с руководством как раз компании, и с другими ребятами, которые тоже... придерживаться, может быть, общих взглядов или какой-то другой экспертизы, ну, вот могут поделиться своей экспертизой, а ты можешь с ними поделиться этой экспертизой и так далее, и тому подобное. Ну, и это хороший, может быть, такой буст, давайте я использую это слово, буст для карьеры как раз. Может быть, кто-то и успеет до 30 стать успешным и как раз начальником, руководителем или инженером воплотить свою мечту в жизнь. Здесь есть что-то добавить? Согласны со мной? Может, я еще забыл?
0: Можно я?
1: Да, конечно.
0: Я вот здесь хочу добавить, и пользуясь случаем, я хочу обратиться к молодым специалистам. Не стесняйтесь, не бойтесь, как бы оно ни было. Не объясняйте себе, что у вас очень высокая загруженность. Если вы будете участвовать в потенциале Алроса, да, вы... Вот контакт с руководством компании, он дает многого раз. Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, и вы сможете не просто выполнять текучку какую-то, которую мы постоянно делаем, и вы делаете, и мы текучку ведем, да, а вы можете... принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании. Также правильно оформлять презентации и наносить те или иные краски, чтобы ваша презентация смотрелась, чтобы она была донесена до топ-менеджеров, руководителей. Это очень богатейший опыт. И я считаю, раз такая есть возможность, все, бросайте и вступайте в потенциал Алроса.
1: Отлично. Я даже не знаю, что добавить к этим словам. Здесь остается только еще разочек напомнить в завершении нашей беседы. Для наших слушателей, молодых специалистов Алроса, вот, которые подходят под эти критерии, они работают в Алроса один год минимум. У них есть высшее образование, они хотят себя раскрыть, посмотреть на ту самую реальную жизнь, научиться этому всему. И все, о чем я сказал выше, и так далее, и тому подобное. На какой сайт заходить? На какую страничку? Куда отправлять письмо о том, что я хочу я хочу вступить в программу «Потенциал».
2: Да, у нас мы запускали рассылки. Рассылки есть ВКонтакте, есть они в корпоративной почте, есть они в группах WhatsApp. Там указаны все, ну, то есть все, что нужно сделать, полностью там расписано. Да. У нас есть куратор программы Зайцева Екатерина. Тоже можно обращаться на ее электронную почту, можно обращаться в ИВИ. Она подскажет, расскажет, объяснит, как поможет, на все вопросы сможет ответить. Поэтому, молодые специалисты, пожалуйста, принимайте участие, проходите регистрацию, заявляйтесь. Мы ждем вас в новом потоке.
1: Окей. Наталья, есть что добавить? Стоит участвовать?
3: Конечно, стоит. Первое, да, почему стоит участвовать, это общение. Всегда, когда вы подниметесь по карьерной лестнице, вам важно знать, к кому обратиться в дальнейшем, да и, в принципе, со всеми дружить. А все тестирования, которые необходимо пройти, да, здесь надо просто иметь понимание, что я хочу, мотивацию. И второе, немножко подготовиться, и все в ваших руках.
1: Что ж, дамы и господа, действительно, все в ваших руках. Напомню то, что мы говорили о 9-м потоке программы «Потенциал роста», программа, которая призвана помочь росту карьер молодых специалистов. И об этой теме мы сегодня говорили с Екатериной Павловой, руководителем направления развития персонала корпоративного университета «Алроса», Андреем Дводненко, экспертом отдела открытых работ акционерной компании «Алроса», и Натальей Ивановой, начальником лаборатории нефтепродуктов Нагинского отделения УМТС. Еще раз большое спасибо за эту беседу. Я желаю вам удачи и удачи будущим участникам потенциала «Алроса».
2: Спасибо вам.
0: Спасибо.
4: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-20.

что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает линчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать. А наклоны на вторую и отжимания третья.
2: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате кёкусинкай. На бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате микст выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Линчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 линчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
7: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого лета. Сегодня в нашем разборе три абсолютно разных фильма, которые не дадут вам заскучать. Если вы соскучились по искренней доброте и уютным историям, отправляемся в самую глубину заснеженного леса. Там, где дружба важнее любых ссор, а приключения ждут за каждым сугробом. В самой глубине далекого заснеженного леса прячется деревушка, в которой живут зверята. Любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эти, застенчивая и скромная малышка-бобренок Лупи и крокодильчик

0: Стронг. Иногда зверята ссорятся, но обычно им очень весело проводить время вместе. А главное, они дорожат своей дружбой и всегда рады помочь друг другу. Это идеальный выбор для семейного просмотра и хорошего настроения. Возрастное ограничение 6+.
1: Защитник океана, капитан Марок здесь. Я положу конец твоим злодеяниям.
2: Друзья, добро пожаловать в городок Охотвиль. Это родина легендарного героя Марока.
3: Ух ты! В один прекрасный день я стану великим героем, как капитан Марок.
4: Пороро должен спасти своих друзей.
3: Ситас обнаружен. Спасите их.
1: Ой. Сделаем все возможное и спасем друзей, Пороро.
3: Мы тоже хотим принять участие в миссии.
1: Полная готовность.
4: Отправимся в путь с Пороро и его друзьями.
3: Спасем своих друзей и защитим океан.
5: Пингвиненок Пороро. Подводные приключения.
0: А теперь встречайте знакомого героя в совершенно новой роли. Русские народные сказки обретают второе дыхание. И на этот раз Колобок совсем не тот, кого мы знали с детства. Последний богатырь Колобок – это новый взгляд на историю персонажа русской народной сказки. По сюжету фильма Колобка создали не дед с бабкой, а злая колдунья, которая планировала использовать его для некой коварной цели, желая изменить судьбу и найти свое место в фольклорном мире. Колобок долго скитается по лесам, а затем становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Вместе персонажам предстоит отправиться в опасное приключение, пройти через множество нелегких испытаний и обрести себя. Дерзко, смешно и с русским колоритом. Для тех, кто любит сказки по-новому. Возрастное ограничение 6+.
6: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: испеки мне, старуха, колобка.
7: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
8: Шлем прилипало.
9: Он прилипнет, если сказать «шлем прилипало».
7: Просто не надо говорить, как его.
8: Шлем прилипало.
0: Ну а для тех, кто любит пощекотать себе нервы, мы припасли кое-что пострашнее. Заброшенные коридоры, мрачные тайны и лабиринт, из которого не каждый выберется живым. Лабиринт чудовищ. В центре история пожилой актер Люциан, который по воле сына оказывается в доме престарелых, расположенном в сельской глуши. Переезд должен быть временной мерой, всего на несколько месяцев, пока в его доме идет ремонт. Поначалу Люциан настроен скептически, но вскоре проникается симпатией к персоналу и постояльцам. Однако за внешним благополучием лечебницы скрывается нечто зловещее. Вскоре по учреждению прокатывается волна убийств. Мучимый кошмарами, Люциан понимает, что единственный способ разобраться в происходящем – спуститься в расположенный под зданием загадочный лабиринт, где за каждым поворотом его ждут смертельно опасные испытания и чудовища. Настоящий хоррор для любителей мрачных загадок. Только для крепких нервов. Возрастное ограничение 18+.
10: У нас есть одно правило. На ночь нужно пить снотворное, чтобы не снились кошмары. А вы сова или жаворонок?
11: Сова. Я здесь лишь на миг.
12: Каждый здесь лишь на миг.
13: Выпусти меня отсюда. И я исполню твое желание. Спускайся в лабиринт.
11: В лабиринт? Что, если бы я только мог сделать что-то, чтобы все было как прежде?
13: Ты сможешь вывести нас отсюда.
0: Вот такая афиша получилась. Выбирайте, что по душе. Уютная сказка, сказка на новый лад или пугающий триллер. Следите за обновлениями и приятного вам просмотра. С вами была Виктория Малыхина. До новых встреч!

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

знаешь. Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежный твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой за руки, я тебе подарю.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: за това, Рамо. Ти
1: боля,
0: да.
1: Боля се,
2: Рамо. Но знаете, жен, ти должен да чул. Може да делайте там.
3: Давай, ще се знаем, че я бъдам сказал, понял? Да. Странно, да. Да, теперь мы готовы уже, понял?

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: тот, рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я в

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирми Бадах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кюсе Тон Бирми Бадах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

будешь плакать. Слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Летно и внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рука пожать это переплетение судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит Брентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Мир, 22 часа. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: эфирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И Китринча Субебир. Сыл Тосуню Субекис Универбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ТАР. И Китлинча Сюбебир. Сыл Тавсуню Сюбекис Унигар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Ответ. Рука моя уверена. Нальет стакан вина. Жизнь — проза для Есенина. Смерть —

край. Айхал 101 и 9 FM. В мирном 2.

что это значит? Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем, даже в жару или зимнюю стужу. Просто скажите, что вам это

0: Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Мирный.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС-тон-сет-те-а-он. И кюсет-тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации. Регистрация Федеральной службы. И клинический бибир. Сыл, то в сумме себе кисунигар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы гроз, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательским, с дьявольским опытом. На обстоятельства орет в ответ шум.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Вы слушаете

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать, а наклоны на вторую и отжимания третья.
2: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай, на бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате «Микст» выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком плюс. Пасмурно и также без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. Говорит Наталья Чувашова, исполняющая обязанности руководителя территориального центра занятости Ленского района.
3: На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организации индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда.
2: Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в центре занятости населения. Далее. Полтора десятка мирнинцев сдали нормы ГТО в городском парке во Всероссийский день физкультурника. Его отмечают ежегодно во вторую субботу августа. 5 дисциплин физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали по возрастным ступеням. Олеся Назарова, единственная девушка среди сдающих, выполнила нормы, хотя и с разным результатом.
4: Прыжки на первую степень, тут, наверное, нужна большая физическая подготовка, чтобы так делать, а наклоны на вторую и отжимания третья.
2: Спортивный праздник начался с традиционного забега 5 верст. Его проводят каждую субботу. В планах сделать круглогодичным. Быстрее всех оказался Константин Максимов, воспитанник секции карате и кёкусинкай, на бег вдохновили родители. Главное в забеге – не победа, а стремление к здоровому образу жизни. А те, кому ближе соревнования, встретились на баскетбольной площадке. Здесь провели турнир 3 на 3 среди мужских команд. В формате микст выявили сильнейших в пляжном волейболе, а любителей восточных оздоровительных практик собрал мастер-класс по цигун в амфитеатре парка. Еще одна новость. Ленчане отпраздновали День физкультурника спортивным флешмобом. Дождь не помешал размяться под зажигательную музыку вместе с единомышленниками. Движение начали отрабатывать за неделю до мероприятия, говорит Екатерина Романова, тренер комитета по физической культуре и спорту Ленского района.
5: Тема нашего флешмоба – это спорт в каждую семью. И сегодня во флешмобе мы объединили людей трех поколений – дети, мамы и бабушки. И мы считаем, что это очень символично, потому что спорт и движение объединяют.
2: На празднике более 100 ленчан всех возрастов получили награды за спортивные достижения. От выступлений на крупных соревнованиях до оздоровительной ходьбы по городу. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
7: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Хорошее настроение. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком плюс. Пасмурно и также без осадков.
2: Ты прости, но уже слишком поздно. Ты мне

ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения линчан размялись под дождем на стадионе в День физкультурника. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 11 августа в Айхале от 17 до 26 градусов тепла. Пасмурно, небольшой дождь. В Удачном до плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. В Ленске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. В Мирном до 19 градусов со знаком «плюс». Пасмурно и также без осадков.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала 2026 года. День физкультурника в Мирном отметили сдачей норм ГТО, забегом и командными играми. Три поколения ленчан размялись под дождем на стадионе в день физкультурника. Далее подробности. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала